а не смиренных жестов и кривляний. Ты разве христианин? Вот вопрос, вот вопрос. И если до смирения не дорос, а не смиренных жестов и кривляний, ты разве христианин? Вот вопрос, вот вопрос.

Так я и есть Россия, а за Россию есть слеза. Ведь вправде Бог не в силе, а что отец ему сказал: я здесь и есть Россия.

присмило веки веков. Амин. Пресвятая Троице, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владико, прости беззаконие наше, свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние присмило веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое,

Все языцы восплещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю уже возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне. Пойте Богу нашему, пойте, пойте Цареве нашему, пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людсти, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, и когда заступает и, яко се цари земсти собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушиши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде ради Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте вроде ином. Яко той есть Бог наш во век и в век века, той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородней же и сынове человечести, вкупе богатый у Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюсь, а в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя, надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждым богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей я изреновени быша. Обаче Бог избавит душу мою из руки адову, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его. Яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода отец своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Господь глаголя и призвал землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приедет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю, рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ее. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташ льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав. Вознепчевал я себе законе, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и тамо путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче мы имя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое, аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззакониях зачат есть, и во гресех родимя мать моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестная и тайная премудрости Твоей я явил миси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух право обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоими нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да созижду со стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношения и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яку бритву за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя от селения твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аз же, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омерзишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя в снедь хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, иде же небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди мя. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил мя иси, и на враги моя возре око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моления моего, вонмими и услыши мя, во скорбих печалью моею, и сметохся от ласа враже, и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми, сердце мое смятеся во мне, и боязнь смерти нападе на мя, страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех, кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию. Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд посреди его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил мне, претерпел бы хуба. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, еси со мною брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да снидут два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой. Избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога. Простре руку свою на воздаяние, оскверниша завет Его. Разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их. Умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы, возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления, мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворились и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешате пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человеколюбец Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи. И спаси нас имени ради Твоего святаго, ими живеси судьбами. Ты бо еси свет и истина и живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрание от небесного пастыря-начальника, отцы наша, Пресветлая Двоица, святителей Афанасий и Кирилле, великого Александрийского града, первопрестольницы, оружием креста и молитвы враги Церкви Христовы, победившие, песнями духовными восхваляем вас, святых заступников наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, молитесь за Церковь православную, за град ваш и все люди, с любовью зовущая. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Ангели земные, человецы небесные, явистися, святители Афанасии и Кирилле, егда озарившися светом истинного богопознания, яко два светила просвещали есте по преемству друг другу на престоле патриаршем всю землю, и яко велицы и иерархии учители наши заградили есте еретиков злославных учением, благочестием напояюще верных, тем же и мы истинною верою Христовой утверждений воспеваем вам, защитникам Церкви Православной Ясице. Радуйтесь о прелести мира сего отвергшей, радуйтесь о чистого и непорочного жития неосыпающей хранителей, радуйтесь о единого Христа всем сердцем возлюбившей, радуйтесь о волю свою воле Божией покорившей, радуйтесь о образ истинной веры в себе показавшей, радуйтесь о мужественно иго Христово на себе возложившей, радуйтесь о божественной премудрости исполнении, радуйтесь о Духа Пресвятаго сосуде избрании, радуйтесь о вернее делателе винограда Христова, радуйтесь о Церкви православное украшение, радуйтесь о архипастыри святые Александрийские церкви, радуйтесь о вечной радости наследницы, радуйтесь о святителе Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые богомудрые учители. Видя сердцеведец Господь, твердое Твое изволение, мудрости благочестие, поставляя Тя очи Афанасия, на свечнице Церкви Александрийские, да свет Святого Евангелия воссияет во странах Востока, и просвещение Тобою люди воспевают Богу хвалебную песнь. Аллилуйя! Разумом светлым и сердцем чистым, изволению Божию повинувшися, Иго Христово благое вземше, по стопам апостолов последовали есте на нивы духовные, отцы наши Афанасии и Кирилле, обильно сеющие Слово Божие, просвещающие паству свою благодатью и в вере истине утверждающие многих, тем же и мы, вашими богомудрыми учениями, просвещаемые, взываем сице. Радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь в истинней простоте и безмолвии пожившие, радуйтесь от юности себе Богу посвятившие, радуйтесь еще во отрочестве любовью к Слову Божию напоении, радуйтесь житие иноческое возлюбившие, радуйтесь Господеви верно послужившие, радуйтесь благодать священства достойно восприявшие, радуйтесь бескровную жертву о людях приносившие, радуйтесь пастыри и учители церкви премудрые, радуйтесь апостолов достойней преемницы, радуйтесь неумолкающей глашатой истинного благочестия, радуйтесь града Александрии щите и ограждение, радуйтесь святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Силою разума своего, просвященного благодатью, Троицу единосущную, Отца безначального, Сына Живоплощенного и Духа Всесвятаго проповедал еси, блаженни Кирилле, явившися Богородице поборник и защитник от еретических учений, мы життя, яко божественного тайнописца при Божественной Троице, прославляем и Твоим учением осиявшися, воспеваем прославшему Тя Христу Богу. Аллилуйя!
Имуще ревность велию по Бозе, оружием креста Христова вооружившися, и меч Слова Божия восприимше, яко добропобедние воине Отца Небесного, противостали есте врагу спасения дьяволу, отцы все блаженнии Афанасии Кирилле, плевелы еретических учений скоро посекающие, души заблудших чад Божиих спасающие, верные же во благочестии и вере православием укрепляющие, тем же и нас предстательством вашим просветите, любовью поющих тако. Радуйтесь в постничестве и воздержании великим пустыножителям, поревновавшие, радуйтесь примером вашей жизни, обратившие многих ко Господу, радуйтесь евангельские истины благовестители, радуйтесь наставницы наши во исповедании православной веры, радуйтесь живоначальные троицы почитатели, радуйтесь яко серафими, огнем любви ко Господу горящие, радуйтесь, искоренители еретического служения, радуйтесь, прославивший истинного Бога во святей Троице поклоняемого, радуйтесь, безбожных и нечестивых обличителей, радуйтесь, паствы ваши и добрые хранители, радуйтесь, яко вами святая вера прославляется, радуйтесь, яко и мы грешней имя ваше с верою призываем, радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Бурю злобы и ненависти воздвижи дьявол, ища арианским зловерием погубить церковь Христову через соблазненных им. Ты же, Отче Афанасий, слово спасения в Никее на первом Вселенском соборе велигласно возгласил еси, арии во мнение вся упразднил еси, и святые Троицы державу во всем мире проповедовал еси, тем же во вся концы земли истинную веру благовествовал еси, верное же научая Богу, содетелю всех с любовью воспевать и Аллилуйя. Слышавши святителей Афанасия и Кирилле, вас Христов к подвигу стояния за веру даже до смерти призывающий, пастыреначальнику Христу последовасти, покоя неимуще ради неусыпных трудов, во спасение паствы от волков расхищающих ю, и подвиг сей через все житие ваше понеше, ныне вечный покой в райских обителях обретосте, мы же очи сердец наших, возводящие ко Господу, по долгу любви прославляем память вашу, с умилением зовущей сице. Радуйтесь, Троицы, святые верние служители, радуйтесь, истины Христовы, пламени и ревнители, радуйтесь, еретическое учение безумного ария, мужественно обличившие, радуйтесь, поборницы правые веры непоколебимые, радуйтесь, богомудрыми словесы, уста заблудших заградившие, радуйтесь, Церковь Христову от лжеучений сохраняющие, радуйтесь, пастыри волков от стада Христова отгоняющие, радуйтесь, душу свою за чад духовных положите готовые, радуйтесь, сокровищницы богословия преизобильнее, радуйтесь, насадители истинного благочестия, радуйтесь, богоблажении исповедницы православной веры, радуйтесь, ко спасению верным путеводители, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Боготечная звезда, воссиявшая в Александрии, явился еси святителю Кирилле, просвещаемый от солнца правды Христа Бога, своим немерцающим светом, озаряющий страны Востока, якоже звезда Вифлеемская, верный путь ко Христу показал еси, да просвещении тобою люди воспоют ему благодарственную песнь «Аллилуйя». Видящие чада церкви Александрийские, евангельское благовестие ваше и стояние до смерти за церковь Христову и правду Божию, обращахуся от еретических заблуждений к истине вере,
Вы же, яко пастыри добрые, с любовью принимали есть ищущих спасения, Господа всем сердцем благодаряще за милость Его кающимся, сего ради радостными песнопеньми восхваляем вас, Отцы Святые, и глаголем. Радуйтесь, молитвенницы, Духом Божиим озарении, радуйтесь, светильницы, просвещающие души наша, радуйтесь, разум свой в послушание веры предавшие, радуйтесь, право славите Бога нам завещавшие, радуйтесь, благодатью Христову еретическое мудрование побеждавшие, радуйтесь, верных от ересей оградившие, радуйтесь, дьявола и слуг его обличившие, радуйтесь, преславнии верующих заступницы, радуйтесь, ревностью по вере пророку Божию Илии уподобившиеся, радуйтесь, яко пророк Даниил и трие отруцы мужественно Бога прославившие, радуйтесь, через все житие на ниве Господней потрудившиеся, радуйтесь и по смерти от паствы своей любовью не отлучившиеся, радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимы и богомудрые учители, проповедник истинного учения о Христе и причисти Его Матери, миру явился и святителю Отче Афанасии, силою благодатного Слова Твоего и богодухновенных Писаний, лесть богохульную ария посрамил еси, и многие беды от врагов православия претерпел еси, изгнание неправедное от престола Александрийска, темничное заключение и гонение, сего ради все зряще тя, яко пастыря доброго, душу свою за овцы полагающего, возопиим Богу, прославляющему святые своя, аллилуйя. Воссияли есть, яко светило на небе церковнем, святители Афанасии Кирилле, подвигом жития вашего показующе всем верным путь к незаходимому свету Христу, тем же молим вас, помозите тму неверия и развращения в мире Божием разгнати, да все любящие, чтущие Бога в духе и истине взывают вам сице. Радуйтесь, весь мир совесы вашими озарившие, радуйтесь, податели света Христова народом православным, радуйтесь, звезды светлые, освещающие нас в ночи греховней, радуйтесь, Церкви Христовой незаходимой сияние,

Спасители нашего Отечества Небесное, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимый и богомудрые учители, хотящие изгнать тебя с престола церкви Александрийские, еретицы оклеветаша тебя, святителю отче Кирилле, пред царем Феодосием, егда же сей добрые твое житие уведе, абе посрами клеветавших и соборище их еретическое разгна, еретика же нестория с патриаршего престола Царьграда сверже, тя же постави главою Вселенского собора во Ефесе, ты же отче святый, ересь нестория на соборе посрамив, Богородицу и Матерь Света возвеличил еси, и Бога прославил еси, воспевая Ему благодарственную песнь «Аллилуйя». Нового винограда Христова, вашими труды насажденного, достойные делатели и хранители явистися, отцы святые, и яко верние раби Христовы, в радость Господа своего вшедшие, на небесех ныне ликовствуете, и молитвами своими утверждаете веру нашу, ко спасению ходатайствующе пред Богом за нас грешных, да благодарне воспеваем сице. Радуйтесь, ересей, ария и нестория обличители, радуйтесь, защитницы наши от зловредных мудрований, радуйтесь, наставницы заблудших от пути правого, радуйтесь, яко светом боговедения просвещаете помраченные умом, радуйтесь, струями благодати сердца многих напоившие, радуйтесь, неусыпные стражи нашего спасения, радуйтесь, воине Христовы, еще в жизни от Него славою венчании, радуйтесь, яко подвиги и труды ваша верни немолчно воспевают, радуйтесь, богатство духовное многим людям принесшие, радуйтесь, к пристанищу спасения их направившие, радуйтесь, научающие нас радуйтесь о Господе, радуйтесь, скорби наша в радость претворяющие, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Странно и дивно воистину есть видите, как о новая буря приде на Церковь Божию, егда царь Иулиан вся идольская капища отверзе, жертвы ложным богам творям, и паки на тя, святителю Афанасия воста, яко врази веры Христовы рекоша царю, аще Афанасия не погубиши, несть мощно христианство извести, ты же отче святый, пророчествовал еси, яко сей мятеж скоро разрушится, и противоборствовал еси богоотступнику Иулиану, умоляюще Господа и пречистую его Матерь, разрушите злое его на христиан умышление, да всеверние благодарно поют Богу песнь «Аллилуйя». Все сынове земли нашей проповедуют благодатную помощь вашу, святители предивни Афанасий и Кирилле, от лет бодревних отцы наши увидишь вас, яко заступников от нашествий иноплеменных и избавителей от моровых поветрий, тем же и мы, вернее чада Церкви Христовы, приносим вам хваление сие наше. Радуйтесь в земле нашей верными возлюбленные, радуйтесь православия в стране нашей поборницы, радуйтесь любящих и чтущих вас предстателей, радуйтесь податели света Христова народом православным, радуйтесь многим двери в Царствие Небесное отверзшие, радуйтесь о спасении рода христианского ходатаи, радуйтесь праведным житием вашим вся окрестные страны удивившие, радуйтесь, яко все благочестивые люди о именах ваших веселятся, радуйтесь любви Христовы истине и хранители, радуйтесь христианам всех времен в молитвах наставницы, радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небесе сиянии, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Всякое естество ангельское удивися славному житию твоему на земли, святителю отче Кирилле,

ибо показатя Господь твердого заступника православия, тыбо повсюду евангельские истины возвещал еси, верных утешая и тако сохранял еси их от еретических учений, тем же и ныне не оставляя нас грешных, но всех чад Божиих в православии и единомыслии утвердим, да в радости духовней воспоем Троицы Святей благодарственную песнь Аллилуйя. Вети многовещанное превзошли есть силою богодухновенных своих вес и писаний ваших, святители Богомудрый Афанасий Кирилле, вы бо воплощенное слово богословили есте, просвещающее души многих, верно показующее им путь ко спасению, по нему же сами неуклонно шествовали есте до блаженной кончины вашей. Мы же радующиеся, яко таковы, имамы учители жизни духовные и молитвенники, прославляем вас, Отцы святые, глаголющие. Радуйтесь, пастыри добрые, о славе Господней ревновавшие, радуйтесь, дарованный вам талант приумноживший, радуйтесь, странницы земные, во Отечество Небесное вшедшие, радуйтесь, слики небесных сил ныне торжествующие, радуйтесь, светила во тьме заблуждения сущих озарившая, радуйтесь, сего ради вели его Царствии Божиим наречении, радуйтесь, венцы исповедническими от Бога украшении, радуйтесь в лице святителей великих, славою многою превознесении, радуйтесь, богомудрые вселенные учители, радуйтесь со всеми угодники Божии, о нас Господу молящиеся, радуйтесь, яко вами прославляется вера христианская, радуйтесь, яко имена ваша написана суть на небесех, радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Спасти хотя стаду Христову от погибели святителю Афанасия, не убоялся иси прещений царских, ни клевет от еретиков, ни заключения темничного, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпел, не приставал еси просвещать и паству твою, моля ученики твоя твердо стоять его истинней вере, ниже козней вражьих устрашатися, но и в скорбях и напастях за вся благодарите Бога, поющий ему песнь Аллилуйя. Стена есть несокрушимая всем православным людям, Двоице всехвальная и досточудная, святители Афанасии Кирилле, ибо небесе и земли Творец, избра вас быть и на земли, тверди и защитницы, и непоколебимые столпи веры истинная, и клику великих святителей и учителей Церкви Христовой сопричте. Тем же умолите благодати Божия, сподобитеся и в истине устояти всем нам, любящим вас и вопиющим таковая. Радуйтесь истину Христову пред людьми, небоязненно вещавшие, радуйтесь догматов церковных хранителей, радуйтесь божественное словеса в сердцах своих носившие, радуйтесь богомудрыми писаньми вашими, сокровище духовное нам оставившие, радуйтесь душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтесь, яко молитвами вашими побеждаем козни дьявольские, радуйтесь душевных и телесных недугов наших целителей, радуйтесь напастьми обуреваемых тихое пристанище, радуйтесь всякого добра, временного и вечного податели, радуйтесь ходатаи наши пред престолом Судьи Небесного, радуйтесь, яко чистым сердцем Бога ныне зрите, радуйтесь, яко и по отшествии в небесные обители попечения о нас не оставляете. Радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Пение молебное наше во храме пред чудотворною иконою вашею приносимое днесь, милостиво услышите, святители Христовы Афанасии Кирилле, и требующим вашей благодатной помощи будете предстатели и молитвенницы, вся благая им дарующая, недужным исцеление, скорбящим утешение,
в напастях сущим избавление, да у вас, радующийся и Бога славящий, воспоем Ему Аллилуйя. Святозарни и светильницы и чудотворцы явистися, святители Божии, Афанасии и Кирилле, от лет древних и до ныне Отечество наше, не оставляющие, якоже боглаголит о том древний летописец, во времена нашествия Батыева велик Новгород, заступи Бог и вы, святители Христовы, тем же молим вас, отцы святые, при грешении оставления даровать и всем людям, чтущим любовью святую память вашу и вопиющим тако. Радуйтесь, яко во всех странах православных имена ваши прославляются. Радуйтесь, яко и в земли нашей церкви во имя ваше созидаются. Радуйтесь, страны наши, великоименитые и покровители. Радуйтесь, землю нашу и верных чад церкви нашей возлюбившие. Радуйтесь, яко сынови земли нашей ходатайством вашим спасаются. Радуйтесь, яко все верние молитвами вашими от бед и скорбей освобождаются. Радуйтесь, в тяжких обстояниях и напастях надежда наша и заступление. Радуйтесь всем нам в годину скорбей дивное утешение. Радуйтесь, яко молитвами вашими владыку всех умилостивляете. Радуйтесь, яко вами красуется и укрепляется Церковь Христова. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Благодать данную вам от Бога ведущая, память вашу общую празднуем, святители Христовы Афанасии и Кирилле, и усердно к вашему честному образу притекающе, предстательством вашим, яко необоримой стеной ограждаемся, явистися бо нам, целитель недугов, наставницы заблудших, и скорей помощницы всем призывающим вас, и воспевающим Христу Богу песнь «Аллилуйя». Поюще дивное ваше житие на земли, и славу я же на небеси, смиренно молим вас, святители Афанасии Кирилле, силу свыше православным христианам на враги видимое и невидимое даровати, будете нам, отцы всеблажении, во всем благие помощницы, благословите нас миром и любовью, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да все душевный покой обретше, в радости воспоем вам тако. Радуйся, Афанасий, бессмертию тезоименитый, радуйся, великий учителю Церкви Христовы, радуйся, Кирилле, суемудрия Несториева разорителю, радуйся, Александрийского престола слава и утверждение, радуйся, Афанасие, из Отечества Твоего правды ради изгнанный, радуйся в тайне любовью пасты Твоей охранимой, радуйся, Кирилле, добре и верно за честь Пресвятой Богородицы потрудивайся, радуйся, яко исходу Твоему сама Пречистая Матерь Господа предстоящая, радуйся, Афанасии, яко великий Антоний, завещай тебе ризу свою. Радуйся, яко мощи твоя во храме святые Софии, цареградские положения быша. Радуйся, Кирилле, премудрости Божия проповедниче. Радуйся, архиерею Бога Вышнего. Радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. О пастыри наши всехвальные, святители Афанасии Кирилле, примите малое сие моление наше от умиленного сердца вам приносимое, и спросите нам у Христа Бога утверждение вере истиней, еже ходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевать и вкупе с вами победную песнь «Аллилуйя». О пастыри наши всехвальные, святители Афанасии и Кирилле,
Прийміть мале сіє моління наше, от умиленного серця вам приносимое, і спросите нам у Христа Бога утверждение в вере истине, еже ходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевати вкупе с вами победную песнь Аллилуйя. О пастыри наши всехвальни, святителя Афанасия и Кирилле, примите малое сие моление наше, от умиленного сердца вам приносимое, и спросите нам у Христа Бога утверждение в вере истинней, еже ходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевать и вкупе с вами победную песнь Аллилуйя. Ангели земни и человецы небесни явистися святители Афанасии Кирилле, егда озарившися светом истинного богопознания, яко два светила просвещали есте по преемству друг другу на престоле патриаршим всю землю, и яко велицы иерархии учителя наши заградили есте еретиков злославных учения, благочестием напояющие верных, тем же и мы, истинную верою Христовой утверждений, воспеваем вам, защитникам Церкви Православной, ясице. Радуйтесь о прелести мира сего отвергшие, радуйтесь о чистого и непорочного жития неусыпающие хранители, радуйтесь о единого Христа всем сердцем возлюбившие, радуйтесь о волю свою воле Божией покорившие, радуйтесь о образ истинной веры в себе показавшие, радуйтесь о мужественно иго Христово на себе возложившие, радуйтесь о божественной премудрости исполнении, радуйтесь о Духа Пресвятаго сосуде избрании, радуйтесь о верней делатели винограда Христова, радуйтесь о Церкви Православной украшение, радуйтесь о архипастыре святые Александрийские церкви, радуйтесь о вечной радости наследницы, радуйтесь о святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимый и богомудрый учители, избрание от небесного пастыреначальника отцы наша, пресветлая двоица святителей Афанасии и Кирилле, великого Александрийского града первопрестольницы, оружием креста и молитвы враги Церкви Христовой победившие, песнями духовными восхваляем вас, святых заступников наших. Вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, молитесь за Церковь Православную, за град ваш и все люди, с любовью зовущие. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимый и богомудрые учители. О все святые отцы Афанасии и Кирилле, тепли наши заступницы, ересей потребители, благочестие защитители, недужным врачеви в бедах помощницы и всем притекающим к вам тепли предстатели, помозите нам грешным всем житием и умолите Господа Бога даровать нам грехов оставления и Царствие Небесного наследия, да всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа и ваше милостивное предстательство ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. Делай воссиявшее православие, все погасившее злославие, победителие победоносцы бысти, благочестием вся обогатившее, церковь вельми украсившее, достойно обретости Христа Бога, дарующего нам велию милость. Столп был еси православие, божественными догматы подтверждая церковь, священноначальниче Афанасие, отцу бо сына единосущно проповедав, посрамил еси ария, отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Священноначальницы величайшей благочестия и добли и поборницы Церкви Христовой, вся соблюдение
блюдите, поющие, спаси щедрой верою чтущие тебя. Православие насади в учение, злославие тернии секлой си, умножив семя веры одождением духа, преподобне, тем же тяпаем Афанасие. Бездну нам учений богословия источил еси, яви от источник спасовых, ереси погружающую блаженни Кирилле, и стадо невредимо от треволнений спасающую, странам во всем наставник преподобне, яко божественное являя. Аминь.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

озарит созвездие креста. В минуту скорбную сию прости меня, Господь.

Упокой, Господи, всех от века скончавшихся православных христиан. Упокой, Господи, и мою окаянную душу, когда я оставлю этот мир, ибо некому будет за меня молиться.

0: никто не отпоет. И да не будет мне виной безумие мое, места, где лечь мне суждено, никто не отпоет.
1: Let God arise, let his enemies be

вперед. И Ерей вздыхал неловко, мол, деревня не учен. То, что он считал веревкой, было солнечным лучом.

Так вот где таилась погибель моя. Мне смертью жизнь угрожала. Все крепче душила меня

свободы жаждал я, но стал к греху прикован, и в сердце он успел корнями прорасти, и жертвою я стал от стрела и от лова беспечных прав.

и горя страшнее не сыщешь нигде, чем Божьей души разоренье. Она приближается к вечной беде.

домой мне некуда уйти, но я в стране греха дом на песке воздвигнул. Один лишь можешь ты погибшего спасти, тогда лишь глубину любви твоей постигнуть.

Чем жив на свете человек? Какие мысли, чувства, планы? Его по кругу вечный бег с одной мечтой — набить карманы. Но вот набил. При деньгах власти пойдут попойки, игры, страсти, разгул, безумье, беспредел и хвост попутных мерзких дел. Потом плоды. Болезнь, похмелье,

проблемы, стыд и все веселье. В башке туман, на сердце туго, но боль прошла и вновь по кругу. И так душа, приняв мутации, сползает в бездну деградации. Но даже если все прилично, законно, честно, романтично, пристойно все, но вот загвоздка. И этот круг — земная плоскость. Ведь там, где гордость и неверье, в духовный мир закрыты двери. Имея уши, да услышит, что этот круг не самый высший. Лишь кто в своем укромном сердце сумел открыть святую дверцу, чтоб в суете земной кромешной услышать кроткий зов нездешний, и, ощутив душою вечность, решился ей шагнуть навстречу, для Бога сердце чье открыто войдет в небесную орбиту.

живу я на свете и сердцу внимаю. Когда час мой смертный придет, я не знаю, но знаю, что поздно уж будет тогда, и всех не готовых

Беда. Смотрю я на небо, смотрю и вздыхаю. Зачем во грехах я, зачем погибаю? Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Зачем же погибель ношу я в себе? Ведь есть покаяние еще на земле. Ведь есть покаяние, ведь есть избавление. Христом совершилось мое.

Восстань же немедли, порви свои сети, смотри, как ты связан, ты пленник у смерти, и только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести. И только Христос тебя может спасти и душу на небо твою вознести.

души прямой и светлый в запустении почти. Но путь, ведущий в пекло, там людей, как саранчи. Он вначале медом мазан, только вскоре вот беда. Эту

сердцу жизни горькая вода. Чего же, почему же все бредут по сторонам, в эти грязи, в эти лужи, уподобливаясь псам? Да потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души спят, не зная даже, что для неба родились. Потому что плоть и тяжесть человека тянет вниз, души мрут.

со скал горделивой души. Себя очищай покаянием, на грех налагая запрет, и сердце наполнит сиянием нездешний бог.

мне в душе, где пустыня была, и сгинет от этой святыни греховная мертвая мгла.

Присмилувай ги веков амин. Пресвятая Тройце, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владико, прости беззаконие наши. Свети и посети и изцели немощи наши, имене Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сину и Святому Духу и ние, присмилувай веки веков амин. Отче наш, иже си на небесех, да светице име Твое, да прииде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни и даш нам днес, и остави нам долги наши, якоже и ми оставляем должником наш.

Все языцы воспрещите руками, воскликните Богу гласом радования, яко Господь Вышний страшен, Царь вели по всей земли. Покори люди нам и языки под ноги наши, избра нам достояние свое, доброту Иаковлю же возлюби. Взыди Бог воскликновение, Господь во гласе трубне, пойте Богу нашему пойте, пойте Цареве нашему пойте, яко Царь всея земли Бог, пойте разумно. Воцарися Бог над языки, Бог сидит на престоле святем Своим. Князи людские, собравшися с Богом Авраамлем, яко Божие державни земли зело вознесошася. Вели Господи, хвален зело во граде Бога нашего, в горе святей Его, благокоренным радованием всея земли, горы Сионские, ребра Северова, град Царя Великого. Бог в тяжестях Его знаем есть, когда заступает и, яко се царей земсти, собравшися, снедушася вкупе, ти, видевши тако, удивившися, сметовшися, подвигошися, трепет прият я, тама болезнь, яко рождающая, духом бурным сокрушивши корабли фарсийские, яко же слышахом, тако и видяхом во граде Господа сил, во граде Бога нашего, Бог основа и увек. Прияхом, Боже, милость Твою посреди людей Твоих, по имени Твоему, Боже, тако и хвала Твоя на концах земли, правда исполни десница Твоя. Да возвеселится гора Сионская, и да возрадуются чери иудейские, суде братья Твоих, Господи. Обыдите Сион и обымите его, поведите в столпех его, положите сердца ваши в силу его и разделите дом его, якуда повесьте в роде ином. Яко Той есть Бог наш во век и в век века, Той упасет нас во веки. Услышите сия все языцы, внушите все живущие по вселенней, земнородние же и сынови человечести, вкупе богатый Бог. Уста моя возглаголют премудрость и поучение сердца моего разум. Преклоню в притчу ухо мое, отверзу в псалтире гонание мое. Вскую боюся в день люд, беззаконие пяты мои я будет мя. Надеющиеся на силу свою и о множестве богатства своего хвалящиеся. Брат не избавит, избавит ли человек, не даст Богу измены зася. И цену избавления души своей я, и утрудится увек, и жив будет до конца, не узрит пагубы. Егда увидит премудрый умирающий, а вкупе безумен и несмыслен погибнут, и оставят чуждим богатство свое, и гроби их жилища их вовек, селение их в род и род, нарекоша имена свои на землях. И человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им. Сей путь их соблазн им, и посих во устех своих благоволят. Яко овцы во аде положений суть, смертью посет я, и обладают ими правее за утро, и помощь их обетшает во аде, от славы своей озреновени быша, обаче Бог избавит душу мою из руки адову, егда приемлет мя. Не убойся, егда разбогатеет человек, или егда умножится слава дому его, яко внегда умрете ему, не возьмется, ни же снидет с ним слава его. Яко душа Его в животе Его благословится, исповестся Тебе, егда благосотвориши Ему. Внидет даже до рода Отец Своих, даже до века не узрит света, и человек в чести сыне разуме, приложися скотом несмысленным и уподобися им».

Благо Господь глаголя и призва землю от восток солнца до запад, от Сиона благолепие красоты Его. Бог яви приидет, Бог наш, и не примолчит. Огнь пред Ним возгорится, и окрест Его буря зельна. Призовет небо свыше и землю рассудите люди своя. Соберите Ему преподобные Его, завещающие завет Его о жертвах, и возвестят небеса правду Его, яко Бог судья есть. Услышите, люди мои, и возглаголю вам Израилю, и засвидетельствую тебе. Бог, Бог твой есть аз, не о жертвах твоих обличу тебя. Все сожжения же твоя предо мною суть выну. Не приму от дому твоего тельцов, ниже от стад твоих козлов. Яко мои суси, звери и дубравни, и скоти в горах и волове. Познах вся птица небесная, и красота сельная со мною есть. Аще взалчу не реку тебе, моя бы есть вселенная и исполнение ия. Еда я мяса юнча, или кровь козлов пью. Пожри Богови жертву хвалы, и воздашь Вышнему молитвы твоя. И призови мя в день скорби твоя, и измутя, и прославишь мя. Грешнику же речи Бог, вскую ты поведаешь и оправдание моя, и восприемлешь и завет мой усты твоими. Ты же возненавиделись и наказание, и отверглись, и словеса моя вспять. Аще виделись и тать, отекалась и с ним, и с прелюбодеем участие твое полагал еси. Уста твоя умножишь злобу, язык твой сплеташь льщение. Сидя на брата твоего клеветал еси, и на сына матери твоя полагал еси соблазн. Сия сотворил еси и умолчав. Вознепчевал я себе беззаконие, яко буду тебе подобен, обличу тебя и представлю пред лицем твоим грехи твоя. Разумейте, убо сия забывающий Бога, да никогда похитит и не будет избавляя. Жертва хвалы прославит мя, и там о путь, им же явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, повелиться милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое. Наипаче омый мя от беззакония моего, от греха моего очисти мя. Яко беззаконие мое аз знаю, и грех мой предо мною есть выну. Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобою сотворих. Яко да оправдишеся во славе сеях Твоих, и победишь, и внегда судить идти. Себо в беззаконии зачат есть, и во гресех родимя мати моя. Себо истину возлюбил иси, и безвестное и тайное премудрости Твоей я явил мне иси. Окропишими и сопами очищуся, омышими и паче снега убелюся. Слуху моему даси радости веселье, возрадуются кости смиренные. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие мое очисти. Сердце чисто созижди во мне, Божий, дух прав обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя. Научу беззаконные путем Твоим, и нечестивее к Тебе обратятся. Избави мя от кровей, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усне мои отверзишь, и устами возвестят хвалу Твою. Яко аще бы восхотелось и жертвы, дал бы хуба, все сожжения не благоволишь. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволение от Твоим Сиона, и да созиждутся стены Иерусалимские. Тогда благоволишь жертву правды, возношение и все сожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы.

Аминь. Что хвалишься во злобе сильне, беззаконие весь день, неправду умысли язык твой, яку бритвой за шрену сотворилась и лесть, возлюбилась и злобу паче благостыни, неправду неже глаголоти правду, возлюбилась и вся глаголы потопные, язык льстил, сего ради Бог разрушит тебя до конца, восторгнет тебя и приселит тебя отселение твоего, и корень твой от земли живых. Узрят праведные и убоятся, и о нем восмеются и рекут. Все человек, иже не положи Бога помощника себе, но упова на множество богатства своего и возможи суетою своею. Аже, яко маслина плодовита в дому Божии, уповах на милость Божию вовек и в век века. Исповемся тебе вовек, яко сотворил иси, и терплю имя твое, яко благо пред преподобными твоими. Речи безумен в сердце своем, несть Бог, растлеша и омертишася в беззакониях, несть творя благое. Бог небесе приничено, сыны человеческие, видите, аще есть разумевая или взыская Бога. Все уклонишася, вкупе непотребни быша, несть творя благое, несть до единого. Не ли уразумеют все делающие беззаконие, снедающие люди моя, вснеть хлеба Господа не призваша? Тама устрашишася страха, и деже небес страх, яко Бог рассыпа кости человеку угодников, постыдешася, яко Бог уничижи и. Кто даст от Сиона спасение Израилево, внегда возвратит Бог пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Боже, во имя Твое спаси мя и в силе Твоей суди ми. Боже, услыши молитву мою, внуши глаголы уст моих. Яко чужди восташа на мя и крепцы взыскаша душу мою, и не предложиша Бога пред собою. Себо Бог помогает мне, Господь заступник души моей, отвратит злая врагом моим, истинную Твою и потреби их. Волею пожру Тебе, исповемся имени Твоему Господи, яко благо, яко от всякие печали избавил меси, и на враги моя возри око мое. Внуши, Боже, молитву мою, не презри моление моего. Вонми ми и услыши мя, во скорбих печалью моею, сметохся от гласа вражия и остужения грешнича. Яко уклониши на мя беззаконие, и во гневе враждовах уми. Сердце мое сметеся во мне, и боязнь смерти напади на мя. Страх и трепет прийди на мя, и покрый мя тьма, и рех. Кто даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почию? Все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне, чаях Бога спасающего мя от малодушия и от бури. Потопи, Господи, и раздели языки их, яко видях беззаконие и пререкание в ограде. Днем и ночью обыдет и по стенам его, беззаконие и труд по среде его и неправда, и не оскудят стогни его лихву и лесть, яко аще бы враг поносил ми, претерпел бы хубо. И аще бы, ненавидя мя, на мя велеречивал, укрыл бы вся от него. Ты же, человече, равнодушный, владыка мой и знаемый мой, и же купно наслаждался, и си со мной брашен, в дому Божий ходихом единомышлением. Да придет же смерть на ня, и да сниду два отживи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз Богу возвах, и Господь услыша мя, вечер и за утро и полудни повем, и возвещу, и услышит глас мой, избавит миром душу мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы прежде век. Несть бо им изменений, яко не убояшися Бога, простре руку свою на воздаяние, осквернише завет Его, разделишися от гнева лица Его и приближишися сердца их, умякнуша словеса их паче елея и та суть стрелы. Возверзи на Господа печаль твою, и той тебя припитает. Не даст век молвы праведнику, ты же, Боже, низведеши их во студенец истления. Мужи и крови истине приполовят дней своих, аз же, Господи, уповаю на тебя. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи Боже мой, яко благи человека любец, многие милости сотворилось и со мною, я же не чая их видите. И что воздам Твоей благости, Господи мой, Господи? Благодарю Твое многопетое имя, благодарю Твое неисповедимое на мне благоутробие. Благодарю беспрекладное Твое долготерпение. И отныне заступи, помози мне и покрой меня, Владыка, от всех, еже не к тому согрешать я пред Тобою. Ты бы весь естества моего утоба поползновения, Ты весь и безумие мое, Ты весь и мною содеянное, я же в ведении и не в ведении, я же вольное и невольное, я же в ночи и во дни и во уме и мысли. Яко благ убы человека любез Бог, очисти я росою милости Твоей я, преблаги Господи. И спаси нас имени ради Твоего святого, ими живись и судьбами. Ты боиси свет и истинный живот, и Тебе славу воссылаем Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Избрание от небесного пастыря-начальника, отцы наша, Пресветлая Двоица, святителей Афанасий и Кирилле, великого Александрийского града, первопрестольницы, оружием креста и молитвы враги Церкви Христовы, победившие, песнями духовными восхваляем вас, святых заступников наших, вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, молитесь за Церковь православную, за град ваш и все люди, с любовью зовущая. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Ангели земные, человецы небесные, явистеся, святители Афанасии и Кирилле, егда озарившися светом истинного богопознания, яко два светила просвещали есте по преемству друг другу на престоле патриаршем всю землю, и яко велицы иерархии учители наши заградили есте еретиков злославных учения, благочестием напояюще верных, тем же и мы, истинною верою Христовой утверждений, воспеваем вам, защитникам Церкви Православной Ясице. Радуйтесь о прелести мира сего отвергшей, радуйтесь о чистого и непорочного жития, не осыпающие хранители, радуйтесь о единого Христа всем сердцем возлюбившие, радуйтесь о волю свою, воле Божией покорившие, радуйтесь о образ истинной веры в себе показавшие, радуйтесь о мужественно иго Христово на себе возложившие, радуйтесь о божественной премудрости исполнении, радуйтесь о Духа Пресвятаго сосуде избрании, радуйтесь о вернее делатели винограда Христова, радуйтесь о Церкви православные украшения, радуйтесь о архипастыри святые Александрийские церкви, радуйтесь о вечной радости наследницы, радуйтесь о святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые, богомудрые учители. Видя сердцеведец Господь, твердое Твое изволение, мудрость и благочестие, поставляя Тя очи Афанасия на свечнице Церкви Александрийские, да свет Святого Евангелия воссияет во странах Востока, и просвещение Тобою люди воспевают Богу хвалебную песнь «Аллилуйя». Разумом светлым и сердцем чистым, изволению Божию повинувшися, Его Христово благое вземше, по стопам апостолов последовали есте на нивы духовные, отцы наши Афанасии и Кирилле, обильно сеющие Слово Божие, просвещающие паству свою благодатью и в вере истине утверждающие многих, тем же и мы, вашими богомудрыми учениями, просвещаемые, взываем сице. Радуйтесь из детска Богом благословении, радуйтесь в истине простоте и безмолвии пожившие, радуйтесь от юности себе Богу посвятившие, радуйтесь еще во отрочестве любовью к Слову Божию напоении, радуйтесь житие иноческое возлюбившие, радуйтесь Господеви верно послужившие, радуйтесь благодать священства достойно восприявшие, радуйтесь бескровную жертву о людях приносившие, радуйтесь пастыри и учители церкви премудрые, радуйтесь апостолов достойней преемницы, радуйтесь неумолкающей глашатой истинного благочестия, радуйтесь града Александрии щите и ограждение, радуйтесь святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимый и богомудрый учители. Силою разума своего, просвященного благодатью, Троицу единосущную, Отца безначального, Сына же воплощенного и Духа Всесвятаго проповедал еси, блаженни Кирилле, явившися Богородице поборник и защитник от еретических учений, мы життя, яко божественного тайнописца при Божественной Троице, прославляем и Твоим учением осиявшися, воспеваем прославшему Тя Христу Богу, Аллилуйя.
имуще ревность велию по Бозе, оружием креста Христова вооружившися, и меч Слова Божия восприимше, яко добропобедние воине Отца Небесного, противостали есть врагу спасения дьяволу, отцы все блаженни Афанасии Кирилле, плевелы еретических учений скоро посекающие, души заблудших чад Божиих спасающие, верные же во благочестии и вере православием укрепляющие, тем же и нас предстательством вашим просветите, любовью поющих тако. Радуйтесь в постничестве и воздержании великим пустыножителям, поревновавшие, радуйтесь примером вашей жизни, обратившие многих ко Господу, радуйтесь евангельские истины благовестители, радуйтесь наставницы наши во исповедании православной веры, радуйтесь живоначальные троицы почитатели, радуйтесь яко серафими, огнем любви ко Господу горящие, радуйтесь, искоренители еретического служения, радуйтесь, прославивший истинного Бога во святей Троице поклоняемого, радуйтесь, безбожных и нечестивых обличителей, радуйтесь, паствы ваши и добрые хранители, радуйтесь, яко вами святая вера прославляется, радуйтесь, яко и мы грешни, имя ваше с верою призываем, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимы и богомудрые учители. Бурю злобы и ненависти воздвижи дьявол, ища арианским зловерием погубить и церковь Христову через соблазненных им. Ты же, Отче Афанасий, слово спасения в Никее на первом Вселенском соборе велигласно возгласил еси, арии во мнение вся упразднил еси, и святые Троицы державу во всем мире проповедовал еси, тем же во вся концы земли истинную веру благовествовал еси, верное же научая Богу, содетелю всех с любовью воспевать и Аллилуйя. Слышавши святителей Афанасия и Кирилле, вас Христов к подвигу стояния за веру даже до смерти призывающий, пастыреначальнику Христу последовасти, покоя неимуще ради неусыпных трудов, во спасение паствы от волков расхищающих ю, и подвиг сей через все житие ваше понеше, ныне вечный покой в райских обителях обретости, мы же очи сердец наших, возводящие ко Господу, по долгу любви прославляем память вашу, с умилением зовущей сице. Радуйтесь, Троицы, святые верние служители, радуйтесь, истины Христовы, пламени и ревнители, радуйтесь, еретическое учение безумного ария, мужественно обличившие, радуйтесь, поборницы правые веры непоколебимые, радуйтесь, богомудрыми словесы, уста заблудших заградившие, радуйтесь, Церковь Христову от лжеучений сохраняющие, радуйтесь, пастыри волков от стада Христова отгоняющие, радуйтесь, душу свою за чад духовных положите готовые, радуйтесь, сокровищницы богословия преизобильнее, радуйтесь, насадители истинного благочестия, радуйтесь, богоблажении исповедницы православной веры, радуйтесь, ко спасению верным путеводителей, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимы и богомудрые учители. Боготечная звезда, воссиявшая в Александрии, явился иси святителю Кирилле, просвещаемый от солнца правды Христа Бога, своим немерцающим светом, озаряющий страны Востока, яко же звезда Вифлеемская, верный путь ко Христу показал еси, да просвещение тобою люди воспоют ему благодарственную песнь. Аллилуйя! Видящие чада церкви Александрийские, евангельское благовестие ваше и стояние до смерти за церковь Христову и правду Божию,
обращахуся от еретических заблуждений к истине вере, вы же, яко пастыри добрые, с любовью приимали есте ищущих спасения, Господа всем сердцем благодаряще за милость Его кающимся, сего ради радостными песнопеньми восхваляем вас, Отцы Святые, и глаголем». Радуйтесь, молитвенницы, Духом Божиим озарении, радуйтесь, светильницы, просвещающие души наша, радуйтесь, разум свой в послушание веры предавшие, радуйтесь, право славите Бога нам завещавшие, радуйтесь, благодатью Христовую еретическое мудрование побеждавшие, радуйтесь, верных от ересей оградившие, радуйтесь, дьявола и слуг его обличившие, радуйтесь, преславнии верующих заступницы, радуйтесь, ревностью по вере пророку Божию или ей уподобившиеся, радуйтесь, яко пророк Даниил и трие отруцы мужественно Бога прославившие, радуйтесь, через все житие на ниве Господней потрудившиеся, радуйтесь и по смерти от паствы своей любовью не отлучившиеся, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители, проповедник истинного учения о Христе и причисти Его Матери, миру явился и си святителю очи Афанасии, силою благодатного слова Твоего и богодухновенных писаний, лесть богохульную ария посрамил еси, и многие беды от врагов православия претерпел еси, изгнание неправедное от престола Александрийска, темничное заключение и гонение, сего ради все зряще тя, яко пастыря доброго, душу свою за овцы полагающего, возопиим Богу, прославляющему святые своя, аллилуйя. Воссияли есте, яко светило на небе церковне, святители Афанасии и Кирилле, подвигом жития вашего показующе всем верным путь к незаходимому свету Христу, тем же молим вас, помозите тму неверия и развращения в мире Божием разгнати, да все любящие, чтущие Бога в духе и истине взывают вам сице. Радуйтесь, весь мир совесы вашими озарившие, радуйтесь, податели света Христова народом православным, радуйтесь, звезды светлые, освещающие нас в ночи греховней, радуйтесь, церкви Христовой незаходимое сияние, радуйтесь, истинной веры ревнители, радуйтесь, яко во всех странах Востока, изыди вещание учения вашего, радуйтесь во изгнании и гонении от еретиков Бога благодарившие, радуйтесь поношение многое от них мужественно претерпевшие, радуйтесь поборницы веры во Христа неустрашимые, радуйтесь всех за истину гонимых прибежище, радуйтесь всем нам отцы духовней и наставницы благочестия, радуйтесь путеводители нашего Отечества Небесное, радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители, хотящие изгнать тебя с престола церкви Александрийские, еретицы оклеветаша тебя, святителю отче Кирилле, пред царем Феодосием, егда же сей добрые твое житие уведе, абе посрами клеветавших и соборище их еретическое разгна, еретика же нестория с патриаршего престола Царьграда сверже, тя же постави главою Вселенского собора во Ефесе, ты же Отче Святый, ересь нестория на соборе посрамив, Богородицу и Матерь Света возвеличил еси, и Бога прославил еси, воспевая Ему благодарственную песнь, аллилуйя. Нового винограда Христова, вашими труды насажденного, достойней делатели и хранители явистися, отцы святые, и яко верние раби Христовы в радость Господа своего вшедшие, на небесех ныне ликовствуете и молитвами своими утверждаете веру нашу, ко спасению ходатайствующе пред Богом за нас грешных, да благодарне воспеваем сице.
Радуйтеся, Єрисей, Арія і Ністорія, обличителі, радуйтеся, защитниці наші від зловредних мудрованій, радуйтеся, наставниці заблудших від путі правого, радуйтеся, яко світом боговедіння просвіщаєте помраченія умом, радуйтеся струями благодаті серця многих напоївши, радуйтеся неусипні стражі нашого спасіння, радуйтеся воїні Христови, іще в житті от Нього славою вінчанні, радуйтеся, яко подвиги і труди ваша вірні немовчно воспівають, радуйтеся богатство духовне многим людям принесши, радуйтеся к пристанищу спасіння їх направивши, радуйтеся, научаючи нас радуватися о Господі, радуйтеся, скорби наша в радость притворяющие, радуйтеся, святители Афанасии, Кирилле, православие столпи непоколебимые, богомудрые учители. Странно и дивно воистину есть видите, как о новая буря прийде на Церковь Божию, и когда царь Иулиан вся идольская капища отверзе, жертвы ложным богам творям, и паки на тя святителю Афанасия воста, яко врази веры Христовы рекоша царю, аще Афанасия не погубиши, несть мощно христианство извести, ты же отче святый, пророчествовал еси, яко сей мятеж скоро разрушится, и противоборствовал еси богоотступнику Иулиану, умоляюще Господа и пречистую Его Матерь, разрушите злое Его на христиан умышление, да всеверни и благодарно поют Богу песнь «Аллилуйя». Все сынови земли нашей проповедуют благодатную помощь вашу, святители предивни Афанасий Кирилле, от лет бодревних отцы наши увидишь вас, яко заступников от нашествий иноплеменных, и избавителей от моровых поветрий, тем же и мы, вернее чада Церкви Христовы, приносим вам хваление сие наше. Радуйтесь в земли нашей верными возлюбленные, радуйтесь православия в стране нашей поборницы, радуйтесь любящих и чтущих вас предстателей, радуйтесь податели света Христова народом православным, радуйтесь многим двери в Царствие Небесное отверзшие, радуйтесь о спасении рода христианского ходатаи, радуйтесь праведным житием вашим вся окрестные страны удивившие, радуйтесь, яко все благочестивые люди о именах ваших веселятся, радуйтесь любви Христовой истине и хранители, радуйтесь христианам всех времен в молитвах наставницы, радуйтесь венцем терпения на земле венчании, радуйтесь светом вечным на небесе сиянии, радуйтесь, святители Афанасии Кирилле, православие столпи непоколебимые, богомудрые учители. Всякое естество ангельское дивися славному житию твоему на земли, святителю отче Кирилле, ибо показатя Господь твердого заступника православия, ты бо повсюду евангельские истины возвещал еси, верных утешая и тако сохранял еси их от еретических учений, тем же и ныне не оставляя нас грешных, но всех чад Божиих в православии и единомыслии утвердим, да в радости духовней воспоем Троицы Святей благодарственную песнь «Аллилуйя». Витие многовещанное превзошли есть силою богодухновенных словес и писаний ваших, святители богомудрые Афанасии Кирилле, вы бо воплощенное слово богословили есте, просвещающе души многих, верно показующе им путь ко спасению, по нему же сами неуклонно шествовали есте до блаженной кончины вашия. Мы же радующиеся, яко таковы имамы учители жизни духовные и молитвенники, прославляем вас, отцы святые, глаголющие. Радуйтесь, пастыри добрые, о славе Господней ревновавшие, радуйтесь, дарованный вам талант приумноживший, радуйтесь, странницы земные, во Отечество Небесное вшедшие,
Радуйтесь, слики небесных сил, ныне торжествующие. Радуйтесь, светила во тьме заблуждения сущих озарившая. Радуйтесь, сего ради вели его царствии Божиим наречении. Радуйтесь, венцы исповедническими от Бога украшении. Радуйтесь, в лице святителей великих, славою многою превознесении. Радуйтесь, богомудрые вселенные учители. Радуйтесь, со всеми угодники Божии, о нас Господу молящиеся. Радуйтесь, яко вами прославляется вера христианская. Радуйтесь, яко имена ваша написана суть на небесех. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Спасти хотя стаду Христову от погибели святителю Афанасия, не убоялся иси прещений царских, ни клевет от еретиков, ни заключения темничного, но вся сия, яко добрый воин Христов претерпел, не преставал еси просвещать и паству твою, моля ученики твоя твердо стоять его истинней вере, ниже козней вражьих устрашатися, но и в скорбях и напастях за вся благодарите Бога, поющий ему песнь «Аллилуйя». Стена есть несокрушимая всем православным людям, Двоице всехвальная и досточудная, святители Афанасия и Кирилле, ибо небесе и земли Творец, избра вас быти на земли, тверди и защитницы и непоколебимые столпи веры истинная, и клику великих святителей и учителей Церкви Христовой сопричте». Тем же умолите благодати Божия, сподобитеся и в истине устояти всем нам, любящим вас и вопиющим таковая. Радуйтеся истину Христову пред людьми, небоязненно вещавшие, радуйтеся догматов церковных хранителей, радуйтеся божественное словеса в сердцах своих носившие, радуйтеся богомудрыми писаньми вашими, сокровище духовное нам оставившие, радуйтеся душ наших от лести сатанинские защитницы, радуйтеся, яко молитвами вашими побеждаем козни дьявольские, радуйтеся душевных и телесных недугов наших целителей, радуйтеся напастьми обуреваемых тихое пристанище, радуйтеся всякого добра, временного и вечного податели, радуйтеся ходатаи наши пред престолом Судьи Небесного, радуйтеся, яко чистым сердцем Бога ныне зрите, радуйтеся, яко и по отшествии в небесные обители попечения о нас не оставляете. Радуйтеся, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. Пение молебное наше во храме пред чудотворною иконою вашею приносимое днесь, милостиво услышите, святители Христовы Афанасии и Кирилле, и требующим вашей благодатной помощи, будете предстатели и молитвенницы, вся благая им дарующая, недужным исцеление, скорбящим утешение, в напастях сущим избавление, да у вас радующийся и Бога славящего

Радуйтесь, як во всіх странах православних імена ваша прославляються. Радуйтеся, яко і в землі нашій церкві во ім'я ваше созидаються. Радуйтеся, страны наші великоименіті і покровителі. Радуйтеся, землю нашу і вірних чад церкви нашої возлюбившої. Радуйтеся, яко синові землі нашої ходатайством вашим спасаються. Радуйтеся, яко всі вірні молитвами вашими от бед і скорбей освобождаються. Радуйтеся в тяжких обстояннях і напастях надежда наша і заступлення. Радуйтеся всім нам в годину скорбей дивне утішення. Радуйтеся, яко молитвами вашими владику всіх умилостивляєте. Радуйтеся, яко вами красується і укріпляється Церковь Христова. Радуйтеся, святителі Афанасії і Кирилі, православія столпі непоколебімі і богомудрі учителі. Благодать даную вам от Бога ведуще, пам'ять вашу общую празднуем, святители Христовы Афанасии и Кирилле, и усердно к вашему честному образу притекающе, предстательством вашим, яко необоримой стеною ограждаемся, явистеся бо нам, целители недугов, наставницы заблудших, и скорей помощницы всем призывающим вас, и воспевающим Христу Богу песнь «Аллилуйя». Поюще дивное ваше житие на земли, и славу я же на небеси, смиренно молим вас, святители Афанасии и Кирилле, силу свыше православным христианам на враги видимое и невидимое даровати, будете нам, отцы всеблажении, во всем благие помощницы, благословите нас миром и любовью, подайте нам твердую веру, чистоту жизни и страх Божий, да вседушевный покой обретше, в радости воспоем вам тако. Радуйся, Афанасий, бессмертию тезу именитый, радуйся, великий учителю Церкви Христовой, радуйся, Кирилле, суемудрия Несториева разорителю, радуйся Александрийского престола славу и утверждение, радуйся, Афанасие, из Отечества Твоего правды ради изгнанный, радуйся в тайне любовью пасты Твоей охранимой, радуйся, Кирилле, добре и верно за честь Пресвятые Богородицы потрудивайся, радуйся, яко исходу Твоему сама Пречистая Матерь Господа предстоящая, радуйся, Афанасий, яко великий Антоний, завещай тебе ризу свою. Радуйся, яко мощи твоя во храме святые Софии, цареградские положения быша. Радуйся, Кирилле, премудрости Божия проповедниче. Радуйся, архиерею Бога Вышнего. Радуйтеся, святители Афанасий и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. О пастыри наши всехвальные, святители Афанасии и Кирилле, примите малое сие моление наше от умиленного сердца вам приносимое, и спросите нам у Христа Бога утверждение вере истинней, ежеходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевать и вкупе с вами победную песнь «Аллилуйя». О пастыри наши всехвальные, свидетели Афанасии и Кирилле, примите малое сие моление наше, от умиленного сердца вам приносимое, и спросите нам у Христа Бога утверждение вере истине, ежеходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевать и вкупе с вами победную песнь «Аллилуйя». О пастыри наши всехвальные, святители Афанасии и Кирилле, примите малое сие моление наше, от умиленного сердца вам приносимое, и спросите нам у Христа Бога утверждение в вере истинней, ежеходите нам в заповеди Господних беспорочно, и к Царствию Небесному предстательством вашим приведите всех, да сподобимся радостно воспевать и вкупе с вами победную песнь «Аллилуйя». Ангели земни и человецы небесни, явистися святители Афанасии и Кирилле, егда озарившися светом истинного богопознания, яко два светила просвещали.

Есте по преемству друг другу на престоле патриаршем всю землю, и як у велице иерархии учителя наши заградили есте еретиков злославных учения, благочестием напояющие верных, тем же и мы истинную верою Христовой утверждение воспеваем вам, защитникам церкви православной, ясице. Радуйтеся прелести мира сего отвергшие, радуйтеся чистого и непорочного жития, не усыпающие хранители, радуйтеся единого Христа всем сердцем возлюбившие, радуйтеся волю свою, воле Божией покорившие, радуйтеся образ истинной веры в себе показавшие, радуйтеся мужественно иго Христово на себе возложившие, радуйтеся божественной премудрости исполнении, радуйтеся Духа Пресвятаго сосуде избрании, радуйтеся верни делатели винограда Христова, радуйтеся Церкви православные украшения, радуйтеся архипастыри святые Александрийские церкви, радуйтеся вечной радости наследницы, радуйтеся святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители, избрание от небесного пастыреначальника Отцы наша, Пресветлая Двоица святителей Афанасии и Кирилле, великого Александрийского града Первопрестольницы, оружием креста и молитвы враги Церкви Христовой победившие, песнями духовными восхваляем вас, святых заступников наших. Вы же, яко имущие дерзновение ко Господу, молитесь за Церковь православную, за град ваш и все люди, с любовью зовущие. Радуйтесь, святители Афанасии и Кирилле, православие столпи непоколебимые и богомудрые учители. О все святые отцы Афанасии и Кирилле, тепли наши заступницы, ересей потребители, благочестие защитители, недужным врачеви в бедах помощницы и всем притекающим к вам тепли предстатели, помозите нам грешным всем житии, и умолите Господа Бога даровать нам грехов оставления и Царствие Небесного наследия, да всегда прославляем Отца и Сына и Святого Духа, и ваше милостивное предстательство, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Боже, Отец наших, творяй присно с нами по Твоей кротости, не остави милость Твою от нас, но молитвами их в мире управи живот наш. Делай воссиявшее православие, все погасившее злославие, победители победоносцы бысти, благочестием вся обогатившее, церковь вельми украсившее, достойно обретости Христа Бога, дарующего нам велию милость. Столп был еси православие, божественными догматы подтверждая церковь, священноначальниче Афанасие, отцу бо сына единосущно проповедав, посрамил еси ария, отче преподобне, Христа Бога моли даровати нам велию милость. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Священноначальницы величайшие благочестия, и добле и поборницы Церкви Христовы, вся соблюдите поющие, спаси щедре верою чтущие тя. Православие насади в учение, злославие тернии секвайси, умножи в семя веры одождением духа, преподобне, тем же тяпаем Афанасие. Бездну нам учений богословия источил еси, яви от источник спасовых, ереси погружающую блаженни Кирилле, и стадо невредимо от треволнений спасающую, странам во всем наставник преподобне, яко божественное являя.

места, где наши встретились пути. В дальневосточном автобатальоне, хоть я о нем не часто вспоминал, других друзей мне встретилось немало, но я их с легким сердцем

то смерть приводит к жизни, но умереть никак не мог. Все продлевал мученья срок, чтоб наполняла душу жизнь, а не труха. Мы умереть должны для зла и для греха. А коли жить в себе греху позволишь впредь, то поглотит тебя пожизненная смерть. Во мне жила и на

добровольно умереть. Старайся жить греху и миру вопреки, хоть трудно плыть против течения реки. А жизнь паденья, хоть и мчится на коне, ее конец в кромешном мраке и в огне. В паденье том весь род Адама, что ищет счастья на земле. Вся жизнь его сплошная рана, но он к свободе рвется рьяно, а сам у беса в кабале. Но зло свое оставим ей.

креста, то обретешь ее под сенью креста, а потеряешь ради Господа Христа, то обретешь ее под сенью креста.